острые буяни живет волк. И он запахивает скот рахат. А то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый купец Бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на загану выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Веркулю все проходил, но уж бьем голову, стало лучше. Веркулю все простой, хитрый, весь стал лучше, стал лучше. И он Веркулю все простой, тогда и ноги срабились лучше. Тогда и он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад, бежав, чтобы отвернуться назад, человек пробег. Все простой, можно ты стал голова человеча. Я прыгну, все простой, можно ты весь стан, зарегнулся человеча. Веркулю все третий.